Святейшем патриархе нашем Германе и о Преосвященнейшем архиерей нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе дьяконстве,